0: Алексей, пожалуйста.
1: Ребята, в этот раз программа Конгресса впервые так насыщена паузами в общих наших действиях, что дает возможность заполнить эти паузы собственной...
2: Amis, cette fois le programme
1: это в каком-то смысле выход из зоны комфорта.
2: Du congrès est rempli de pauses qui nous donnent l'opportunité de remplir ces pauses...